0: Но я сказал, что понимаешь, Шаревашка.
1: Пourquoi ils chantent en russe?
0: Я ему скажу, Шаревашка, Лобачев.
1: Mais depuis la Petrovskaya, ils sont...
0: J'ai la porte, la casse.